0: It's love hair. It's love hair. It's where.
1: Косово, Джек! Укал, укал, ме то натират.
2: Укола, дай укола, укола, укола!
3: На миди бабар! Уа, ју прешенес! Бонджорно, бонджорно, бонджорно! Оп, оп, оп, оп, оп, оп, на миди, на миди!
4: Urban FM, nici nu trebuie pas.

0: Я бы отвечал.
1: Молодой рыбий. Вишней или черно?
0: Знаете, по ной, вете фит.
2: Я тільки понтурами. Мы имя по носу коли.
3: Урбан FM.
2: Пуна.